борет с форсом. А я, я кружу на округу. Я с теми борет с форсом. Они чуют самотность.